0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Дружно. Там, где есть радиодача.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно.

0: Температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 99%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 88%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: чуваки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Кадиллак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 88%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: объявление.
1: Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
5: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
4: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
5: Кошмар, муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Muratox. Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
5: Да, Muratox. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, города Донково. Работаю на шейном предприятии ООО «Актив». Наш коллектив маленький, но очень дружный. И пусть музыкальным подарком будет песня в исполнении Айдамира Мугу «Черные глаза». Спасибо, радио «Дача», за то, что вы у нас есть.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бендом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Сбербанк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 0% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганак. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню Нюши. Спасибо, дорогой радиодача.

0: радио. Дача с новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли закон о введении новых и повышении уже существующих пошлин для мигрантов. Как пишет РИА Новости, теперь они будут обязаны платить за замену вида на жительство, а также за выдачу дубликата разрешения на временное проживание. Между тем вырастут суммы сборов, в частности при оформлении виз для многократного пересечения границы, приглашении на въезд, вида на жительство, разрешение на временное проживание, привлечение иностранных сотрудников и на работу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, Нижняя палата парламента уже одобрила 27 законов в сфере миграционной политики. По его словам, за прошлый год количество приезжающих в Россию мигрантов уменьшилось на 10%. В Минтрансе планируют создать новую подсистему по отслеживанию чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры и информированию о них. Предполагается, что она будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровнях. Проект поспособствует реализации полномочий по решению вопросов по защите граждан и территорий от ЧС, уменьшению времени ликвидации таких ситуаций и снижению их последствий. В Росстандарте приняли ГОСТы на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу уже в ноябре. В соответствующем документе, в частности, говорится, что учебные материалы должны быть легко доступны для обучающихся и защищены авторским правом, а образовательная среда быть интерактивной и выстроенной так, чтобы в ней можно было легко ориентироваться. Кроме того, образовательные поставщики должны анализировать потребности рынка в услугах дистанционного обучения и оценивать техническую грамотность обучающихся. Курс доллара на сегодня 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Четверг, интересный день, голова уже полностью в выходных, строит планы на субботу и воскресенье, заставляет друзьям писать, спрашивать, что они будут делать в выходные. А другая часть нашего разума полностью погружена в работу. Отсюда и ощущение, что разум куда-то ненадолго улетел. Хорошая новость в том, друзья, что до пятницы осталось совсем чуть-чуть. Будем идти ей навстречу под любимую музыку. Скоро на радиодаче хиты Лолиты, сразу после познакомлю с гороскопом на четверг. Меня зовут Даня Борисов, и я вам желаю шикарного начала дня.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха, 88%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Познакомлю вас с гороскопом на 18 июня, четверг. Близнецы, водолеи и рыбы будут особенно наблюдательны и смогут заметить то, что другие опускают из виду. Не исключены интересные совпадения и необычные разговоры. Овны, львы и козероги могут почувствовать, что устали тащить все на себе. Звезды напоминают, не обязательно решать каждую проблему в одиночку. Тельцы, раки и весы будут стремиться к гармонии и стабильности. Хороший день для восстановления отношений, семейных встреч и обсуждения общих планов. Девы, скорпионы и стрельцы смогут сосредоточиться на личных целях. Некоторые идеи, которые долго оставались лишь мечтами, начнут приобретать реальные очертания.
0: Гороскоп на радио Дача.

хочу я с вас взять обещание, что свой день вы начнете позитивно в компании лучезарных клипов в эфире Муз-ТВ. Там уже в 9 часов утра стартует дачный плейлист «Радио Дача». Каждый сможет послушать любимую музыку, а еще передать привет, дачный лайфхак или любой полезный совет в эфире на всю страну. Для этого нужно отсканировать специальный QR-код на экране, перейти на сайт проекта и оставить свое послание для зрителей старше 16 лет. Ну а в нашем эфире уже через 10 минут не пропустите объявление очередного финалиста акции «Лето с сюрпризом». Хорошего вам дня!

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги акции «Лето сюрпризом», где каждый наш слушатель может получить классный приз для удачного отдыха, отправиться в финал, где мы разыграем 2 круиза из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». И сегодня я назову имя 8-го финалиста, если быть точным, финалистки. Со мной на связи Наталья из Санкт-Петербурга. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам фотографию, на которой вы держите змею. Змею в руках. Практически тут королевская кобра. Расскажите, где змею поймали?
2: Мы отдыхали в Гоа, и тут вот добрый индус предложил мне подержать в руке эту прекрасную кобру. И я не знаю почему, но я ничего не испугалась, и мы так друг другу посмотрели в глаза и улыбнулись. И были обе счастливы. Наверное, мы по натуре обе кобры.
1: А это, то есть, правда кобра, да?
2: Да.
1: И совсем не страшно было.
2: Наверное, на тот момент такое было большое желание подержать ее в руке.
1: Я вас понял. У меня вот просто панический страх змей. Я только увидел вашу фотографию, даже вот звонить не хотел, но пришлось. Ладно, шучу, конечно же. Наталья, вы проходите в финал нашей акции под номером 8 и от команды «Радио Дача». Вручаем вам термосумку, чтобы на пикнике ездить и продукты холодными или горячими сохранять, там уж как решите.
2: Отлично! Я вас люблю, «Радио Дача».
1: Мы любим вас. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое фото, и завтра мы, может быть, позвоним именно вам. Для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
5: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
4: И зачем они нужны?
5: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
4: А почему называется наш лецитин?
5: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
6: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
7: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
8: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Уваров Даниил, я из города Губкин. Хочу передать привет северной ходьбе и учительнице 4 класса. И ставлю для них классную летнюю песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Шуточная.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин дал торжественный прием в честь глав делегации участников саммита «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» в Казани. Как пишет РИА Новости, президент отметил стремление этих стран к укреплению партнерства и расширению взаимовыгодных связей, добавив, что они работают над углублением сотрудничества, а документы, которые подпишут по итогам текущего мероприятия, поспособствуют его масштабированию. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Россия и страны ассоциации следуют своей модели развития и никому не навязывают свои взгляды, обратив внимание на общие нравственные ценности государств, их уважение национальной самобытности и признание культурно-цивилизационного разнообразия мира. В продолжении выпуска на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии. Президент подчеркнул, что эта страна является давним и надежным партнером нашего государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а двустороннее взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга. Кроме того, Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Турции. Они, в частности, обсудили отношения между странами, которые, по словам президента, развиваются по восходящей, носят дружеский характер и наполняются новым содержанием. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

соглашусь с Евой Польной на радиодаче. Все же не такая грустная у нас планета. Каждый день море событий отмечается. Например, сегодня Всемирный день гармонии. Можно отметить, сообщить своим коллегам, чтобы не донимали вас разными, нужно и срочно. Еще сегодня Международный день пикника. Отличный повод провести обед на улице. И еще день поиска четырехлистного клевера. И самое интересное событие, наверное, день недалекого будущего. Как отмечать его, честно говоря, не знаю. Выбирайте события по вкусу, а еще одном расскажу через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хит Таисии «Повали» на волнах радиодача.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Очень вкусный праздник отмечается сегодня, 18 июня, Всемирный день клубники. Трудно найти ягоду, которая так прочно ассоциируется с началом лета. С точки зрения ботаники, клубника, кстати, это не ягода вовсе, а разросшаяся цветоложе. Ее настоящие плоды – это маленькие семечки на поверхности. Сегодня закупаемся клубникой и празднуем этот день в компании «Радио Дача».
0: Праздник каждый день на «Радио Дача».

0: Радио «Дача» пару недель назад он захаживал в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Там рассказал в том числе о концерте, который уже завтра в столице состоится. Еще узнали, что его новую песню «Музыка моя» помогла создать нейросеть. Долгое время композиция не находила нужной аранжировки, и современные технологии помогли найти подходящие инструменты. Мы завтра в шоу «Назад в будущее» будем встречать Ирину Дубцову. Узнаем, как звучала самая первая написанная ей песня. Послушаем новый хит памяти, обсудим грядущий концертный тур. Не пропустите выпуск звездного шоу в 5 часов вечера по московскому времени на радио «Дача».
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: уверен, самые важные встречи в жизни каждого человека не то чтобы были прям уж запланированы. Чаще это дело случая и удачи. Мы заранее записываемся к врачу, покупаем билеты, составляем графики. А вот друзья, любимые коллеги и просто интересные люди появляются как-то сами собой. Поэтому никогда не знаешь, чем закончится самый обычный день. Возможно, и сегодня вас ждет нечто большее, чем просто рабочий день. Помним об этой истине, друзья, и вливаемся в четверг под любимые хиты, хиты «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
11: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали? Идеальный момент. У них карьера пока недостроена. И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
16: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
15: И зачем они нужны?
16: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
15: А почему называется наш лецитин?
16: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
17: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
18: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
19: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню из города Саратов. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет Алисе из города Саратова. Она самая лучшая, красивая, драгоценная, замечательная. И заказать песню Артура Пирожкова «Спасибо, Радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире. Его первый раздел предполагает в том числе актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка и поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков. В рамках реализации второго раздела будет в частности разработана единая методология преподавания государственных языков, республик и литературы, написанной на таких языках. А в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там заявили, данная схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуг. В Нижней палате парламента подчеркнули, настоящие денежные санкции назначаются исключительно по постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения. Лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. При этом ведомство никогда не использует для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Нежданная любовь» в исполнении Стаса Михайлова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

сломанный, но не сломленный. Мне кажется, это официальный девиз любого человека в середине рабочей недели. Будильник победил, дел накопилось немало. Кофе почему-то заканчивается быстрее, чем хотелось бы. Но ничего, мы еще в строю, улыбаемся и движемся вперед. Это группа «Бис» на Радио Дача. Продолжим утро в ритме хитов Ромы Жукова, Натали. Между ними не пропустите тот самый хит. Там сегодня композиция певца Витаса.

0: не враги, не конкуренты и не раздражающие личности, а просто люди. Кто-то поможет советом, кто-то поднимет настроение шуткой, а другие просто улыбнутся в нужный момент. И окажется, что хороших людей вокруг куда больше, чем кажется. Поэтому любите всех, друзья, как это делает Рома Жуков в эфире «Радио Дача». Мы любим классные песни, поэтому совсем скоро для вас поставлю хиты Алсу, Ольги Зарубиной и Ольги Бузовой на «Радио Дача». Отличного вам начала дня.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь. Температура – плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Давление – 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 92%. Завтра возможен кратковременный дождь. Плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 88%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Ладно, босиком не побегаешь. Ждем тепла и желаем солнечной погоды в том регионе, где именно вы слушаете радиодачу. Ну и, конечно же, чтобы выходные тоже были жаркими. У нас на радиодаче до финала часа исполнится заявка в рубрике «Удачный момент», а также прозвучит классная композиция участников фестиваля «Удачные песни» группы «Фабрики».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Пахнет лекарственное средство.
7: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я из города Москвы. Хотела бы передать своим коллегам из 29-й больницы в реанимационное отделение привет, также своим пациентам, которые в данный момент вас слушают. И хотела бы заказать песню «Таисия Повалич». Спасибо, радио «Дача», за

0: возвращается.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более 550 украинских беспилотников. Они были сбиты, в частности, на территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Известно, что в Ростовской области в результате атаки дронов погиб мирный житель. Еще 2 человека ранены. 1 жертва и 4 пострадавших в Курской области. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбило около 200 беспилотников в столичном регионе. Несколько дронов достигли нефтеперерабатывающего завода. Власти принимают меры для ликвидации последствий. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что фрагменты одного из аппаратов упали на территории торгового центра «Садовод». Есть повреждения, раненых нет. Он добавил, в подмосковной электростали пострадала женщина. Повреждения получили жилые дома и другие объекты в Жуковском, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. На фоне массированной атаки украинских беспилотников службы московского авиаузла работают в усиленном режиме. В столичных аэропортах десятки самолетов отменены, более 200 задержаны. Пассажиров отмененных рейсов попросили не приезжать в воздушные гавани. По другим новостям, в Рособорнадзоре заявили об отсутствии утечек экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в текущем году. Также в ведомстве добавили, что обработка тестирований идет с опережением графика. Так, результаты по первым экзаменам – это литература, история и химия – направлены в субъекты на 2 дня раньше установленного срока. Кроме того, завершена загрузка результатов ЕГЭ по русскому языку в региональные информационные системы. Напомню, основной период единых госэкзаменов стартовал 1 июня и продлится до завтрашнего дня включительно. Затем запланированы резервные дни сдачи ЕГЭ. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это «Радио Дача».

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Нежными весьма могут быть друзья, особенно если они прозвучат в эфире радиодачи на всю страну. Передавать приветы, подбадривать родных и близких и поздравлять их с важными событиями предлагаем вам в программе «Радиодача» удачный час. И она стартует уже в полдень по московскому времени. Оставляйте музыкальные заявки по телефону в столице 8495-995-2555. Пока набираете наш эфирный номер, я для вас поставлю шикарные хиты группы «Чай вдвоем» Сергея Ростова и мистера Кредо на «Радиодача».

0: 1000 побед желаю вам, друзья. Одну победу в грандиозной акции «Лето с сюрпризом» акции «Радиодача», которая, как следует из названия, будет длиться все лето. Там мы разыгрываем два главных приза – туристические поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере. Чтобы принять участие, нужно зарегистрировать свой яркий летний снимок, на котором вершится какая-то история, важная для вас или вашей семьи, на сайте radiodacha.ru. Там же найдете подробную информацию об акции и правила. Оглашаем финалистов каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бендом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. «Бей вредителя» – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Баверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Баверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
9: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
8: И зачем они нужны?
9: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
8: А почему называется наш лецитин?
9: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
10: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
11: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я звоню из подмосковного города Химки и хочу передать большой привет напольному Михаилу. Песня Владимира Чесникова. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сегодняшняя атака украинских беспилотников на столичный регион стала самой масштабной за последние два года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с начала суток средством противовоздушной обороны удалось нейтрализовать около 200 дронов. Уточняется, несколько беспилотников повредили московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Там начался пожар, на месте работают экстренные службы. Принимаются меры для ликвидации последствий. Несколько улиц в районе НПЗ перекрыты. В подмосковной Электростали одна жительница получила ранение. В Жуковском дрон влетел в жилой дом. А в Люберцах в результате падения фрагментов были повреждены здания фитнес-центра и объект в промзоне. Кроме того, разрушения зафиксированы в торговых центрах «Садовод» и «Мегабелая дача», в последнем из которых площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. В продолжении выпуска: в результате массированной атаки украинских беспилотников в аэропортах московского авиаузла вводились ограничения. В настоящий момент отменены и задержаны сотни самолетов. Пассажиров призвали заранее проверять статус рейса на сайтах авиакомпаний. А тех граждан, у которых вылеты отменили, попросили не приезжать в аэропорт, так как вернуть и переоформить билеты можно дистанционно. Возврат проездных, приобретенных у агента, можно осуществить по месту покупки. В завершении выпуска о погоде. До конца июня в столичном регионе прогнозируются ливни с грозами. Об этом сообщили в центре ФОБОС, добавив, что вместе с тем ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные. Тем временем в гидрометцентре заявили, жара может вернуться в Москву не раньше июля. Добавлю, сегодня в столичном регионе воздух прогреется всего до плюс 16, что соответствует климатической норме начала осени. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Близится финал рабочей недели, чтобы приблизить его, простите за тавтологию. Давайте передавать друг другу привет и поздравления. Давайте поздравлять с наступающей пятницей себя, родных, коллег, всех близких, друзья. Принимаем сообщения в группе ВКонтакте «Радио Дача», в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8-910-004-49-24. А чтобы заказать любимую песню, звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Запишем с вами красивое послание. И песню любимую поставим. Начну с сообщения от Екатерины. Она привет передает Евгению Дееву из Тамбова. Пишет: «Люблю, скучаю, обнимаю». Коротко и ясно. Как мы знаем, краткость — сестра таланта. Удачный час стартует.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я хочу поздравить своих горячо любимых родителей. Это Печерских. Печерского Алексея Васильевича и Печерскую Екатерину Владимировну с днем свадьбы. Они прожили вместе 32 года. И я хочу им пожелать крепкого здоровья, радости, семейного благополучия, любви и уважения друг к другу. Пожалуйста, исполните для них песню Муслима Магомаева «Свадьба». Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Лидия Павловна, звоню с Владимирской области. Хочу заказать песню для всех группы «Цветы». Мы желаем счастья вам. Передаю привет своей подруге Тане. Спасибо, радио.

перехожу к вашим текстовым посланиям. Друзья, которые вы оставляете в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере. Макс Дмитрий написал: «Сегодня исполняется ровно один год спортивной группе «Беговые беспризорники». Желаю всем нам легких ног, здоровья и побед в преодолении лени». Ну, побежали, пишет он. С праздником, братья и сестры. Вот лень преодолевать — это вы хорошим делом занимаетесь, Дмитрий. Продолжайте в том же духе. Следующее сообщение читаю. «Мы сегодня с дочкой упали на 4 кости и пололи картофель. Дай бог нам здоровья крепкого». Дочь Лена Дроздова и я, Надежда Анатольевна, из города Усолье-Сибирское, нам написали. Валерия, привет бабушке Любе передает. Пишет: «Я тебе желаю, чтобы сорняки не росли и огурцы хорошо взошли». В этих пожеланиях, мне кажется, многие слушатели радиодачи сейчас нуждаются. Еще от Юли успею прочесть сообщение. Она привет передает в город Гагарин своему мужу Ивану. Пишет: «Очень тебя люблю, ты самый лучший». И соседям по даче СНТ-строитель тоже большой привет. Для всего СНТ-строитель Николай Басков прямо сейчас споет.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Ольга из города Сызрани. Хочу передать привет своему парню Никите. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Хочу заказать песню Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». Спасибо, «Радио Дача».

созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: час.
1: Продолжаю читать ваше послание, друзья. Елена передает пламенный привет любимому мужу Ванечке и дочке Анечке. Из Череповца желает им хорошего дня. Денис свой привет адресует маме Оксане и папе Николаю. Спасибо всегда, пожалуйста, обращайтесь. Мы любим такие сообщения.

0: столба. Влажность воздуха 92%. Завтра возможен кратковременный дождь. Плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 88%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Возвращаемся к вашим текстовым посланиям. Елена написала, она передает привет любимым коллегам Наташе, Вере, Ире и Оле. Пишут, шевелите ручками, люди ждут ваши футболки. Привет на производство от команды «Радио Дача». Отправляем Юлия. Далее привет передает Великие Луки. Поздравляет мастера цеха Рыхлову Елену с днем рождения. Желает здоровья, счастья и любви. Все коллеги присоединяются к поздравлениям для Елены. Денис далее пламенный привет передает маме Оксане, папе Николаю из города Орска. Пишет, сегодня занимаемся беседкой и слушаем любимое «Радио Дача». Денис, это вы правильно делаете. И чтобы беседка получилась удачной, поставлю вам классную песню Натали. Но прежде еще сообщение от Марии прочту. Она привет передает мужу Данюшкину Денису и бригаде «Брянск-Автодор» Навлинский ДРСУЧЕ. Как сложно, друзья, не пишите так сложно, пожалуйста. Полегче сообщение принимаем в группе ВКонтакте «Радио Дача». Натали дарит нам свою улыбочку прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий. Я из Великого Новгорода. Я сегодня хочу поздравить дарателя Николая Владимировича с днем рождения, который тоже проживает в городе Великий Новгород. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, чтобы жена его не подводила никогда, и чтобы дети слушали. Пусть самое главное, над головой будет темное небо и светит яркое солнышко. В качестве музыкального подарка пусть прозвучит песня от Татьяны Булановой «С днем рождения». Большое спасибо. Радио «Дача».

0: час.
1: Еще порция ваших теплых слов, друзья, прозвучит в эфире радио. Дача Эльвира передает привет любимой мамуле Даутовой Надежде и Александру Золотавину. Желает тоже хорошего дня. Анна привет любимому супругу Дмитрию посылает. Пишет, мы сейчас на даче, в отпуске. Готовимся к приезду внука. Желаю мужу терпения, сил, самое главное, хорошего настроения. Ну, как внук приедет, настроение, я уверен, тут же станет хорошим. Друзья, ваше послание тоже очень жду. Группа ВКонтакте. Радио Дача к вашим услугам.
2: Реклама.
3: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елизавета. Я из города Егорьевск. Хотели бы передать привет оператору первой машины Егорьевского тепличного комбината Яковлеву Дмитрию от его дружной команды и просим поставить песню Ларисы Черниковой «Я

прочту в программе «Удачный час» на радио «Дача» прямо сейчас, друзья. Роман из Москвы своим любимым коллегам по цеху номер 16 передает Елене Николаевне, Галине, Ольге, Игорю, Егору, Лизе, Лорчику, Вере и Артему. Желает хорошего дня, отличного настроения. Пишет: «Я в отпуске, у меня все хорошо, скучаю по вам сильно». Ну а как еще будет у человека в отпуске? Все дела идут в гору наверняка. Далее большой привет отправляется девчонкам из пекарни «Семейный», Леночке, Оленьке. «Я вас очень сильно люблю, ваша Лилечка подписалась». Вера передает привет своей Галине Алексеевне из Саратова. Пишет: «Она не верит, что ей передадут привет. Пожалуйста, сделайте это». Ну вот мы это и сделали. Галина Алексеевна, вам от команды «Радио Дача» тоже салют отправляю. И Милена передает пламенный привет своей бабушке Ирине и дедушке Евгению. «Я их очень сильно люблю». До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать свои пару теплых строк в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Ксения, я из города Нижнекамск. Хочу передать привет своим любимым, родным и близким и пожелать всем слушателям радио «Дача» солнечного дня и хорошего настроения. Впереди выходные, поэтому будем отдыхать и все вместе слушать радио «Дача». Жду не дождусь завтрашнего вечера, чтобы наконец вновь услышать программу «Диско Дача». Также хочу заказать песню Юлианы Карауловой «Сильная». Большое спасибо, радио «Дача».

0: пора завершать программу по вашим заявкам, друзья, в эфире Радио Дача. Последнюю порцию теплых слов на сегодня оглашу. От дочери Ксюши привет отправляется маме Людмиле из Орловской области. Ксюша поздравляет ее с днем рождения. Желает крепкого здоровья, счастья в жизни, побольше отдыхать, поменьше волноваться и каждый день находить повод для радости. Какие хорошие слова. Людмилу из Орловской области поздравляем. Елена привет передает любимому папе и дедушке Морозову Александру Алексеевичу. Желает ему хорошего дня. Наиля написала вот такое сообщение. Лето, а на улице так холодно. Согревает мысль, что скоро отпуск. И будет, я надеюсь, тепло. Передаю привет своим коллегам Гале и Ане. Пусть не грустят, не едят поменьше. Ведь у них тоже скоро отпуск. А надо быть в форме. Хорошее пожелание, да. Если девушки еще не успели подготовиться к лету, самое время, друзья. Какое лето, посмотрите, да? Ну, в столице, по крайней мере, хмуро-пасмурно. К нему даже и готовиться как-то не хочется. Наталья с мужем сейчас работают на своем участке, строят дом, просят поставить им веселую песню. Скоро такая будет. Это сообщение к нам прилетело из Курской области, из города Железногорска. Все, друзья, на этом удачный час завершен. Я, Даня Борисов, с вами прощаюсь до завтра. Услышимся в эфире Радио Дача утром. Ну, а этот день вы продолжите в компании моей коллеги Марии Федоровой. Всем отличного четверга. Даня Борисов, Радио Дача. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется наш лецитин?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
6: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
4: Здравствуйте, меня зовут Иван. Я хочу поздравить свою жену с возвращением домой после очень тяжелой вахтовой работы. И хочу, чтобы Радио Дача поставил для нее песню «Мэри Крэмбери и Океан». Спасибо большое, Радио Дача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня на открытии пленарного заседания саммита «Россия-АСЕАН» в Казани заявил, что Москву и объединение связывают отношения стратегического партнерства. По словам президента, они способствуют стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, он подчеркнул, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Владимир Путин также сообщил, что взаимодействие России и стран АСЕАН расширяется в различных сферах, включая торговлю, безопасность, энергетику и сельское хозяйство. Число многодетных семей в России выросло в полтора раза с 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что сейчас в нашей стране живет почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых растут почти 10 миллионов детей. Заместитель председателя правительства добавила, кабинет министров вместе с регионами ведет работу по переходу к новым правилам, согласно которым многодетные семьи начнут получать помощь без учета нуждаемости. В России может появиться федеральная система мониторинга аварийности в водоотведении, тепло- и водоснабжении. Соответствующий законопроект подготовили в Минстрое. Там отметили, что благодаря этому будет сформирован единый подход к выявлению, регистрации, учету и устранению аварийных ситуаций и инцидентов на всей территории нашей страны. Отмечается, сейчас подобный единый порядок не предусмотрен. Это приводит к разрозненности подходов в российских субъектах, отсутствию системного учета аварийных ситуаций и несвоевременному реагированию на них. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Настолько потрясающая. Сможем ее лично лицезреть уже завтра в звездном шоу «Назад в будущее». Ирина Дубцова станет нашей гостьей и ответит на все вопросы. Будет интересно и музыкально. Присоединяйтесь и вы завтра в пятницу в 5 вечера по московскому времени. Звездное шоу «Назад в будущее» для вас. И для вас отличная подборка песен на радиодаче. Скоро будем слушать Марину Федункив, группу «Любэ» и Зайнаб Махаеву. Меня зовут Мария Федорова. Всем большой привет!

0: до потери пульса и по-своему счастлив. И мы счастливы быть рядом с вами. Весь дачный сезон помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено», в которой каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И любимым хитам, конечно же, подпевайте. Впереди на радиодаче группа «Чили», Юлия Михальчик и Андрей Державин. Будем вместе.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 97%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 88%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: компании «Радио Дача». В скором времени будем слушать хиты Максима Олейникова и Валерии. И летнюю заявку с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент». Всем чудесного четверга.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день заходил вчера.
7: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Кремешов Юра. Я из Подмосковья, Раменский район. Передаю огромный привет всем, кто сейчас находится на даче. Желаю отличного настроения слушателям и прошу поставить песню «Черные глаза». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию недостоверной информации, сообщает АС. Задание вошло в раздел об информационном пространстве современного общества. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, фейкам и манипуляциям в интернете. В учебнике также уделено внимание информационной безопасности, использованию антивирусных программ, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. С 1 сентября в России изменится правило предоставления платных медицинских услуг. Так, заключать договор с медорганизацией можно будет дистанционно на ее сайте или мобильном приложении, пишет РИА Новости. Изменятся некоторые требования к содержанию документа. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Мошенники активизировались на сайтах и в приложении для знакомств, сообщают «Аргументы и факты». Злоумышленники входят к доверию пользователям, после чего предлагают им вложиться в криптовалюту, закрытый инвестпроект или другие якобы выгодные схемы заработка. Для убедительности они демонстрируют поддельные графики доходов и отчеты, а при попытке вывести средства жертву просят доплатить за комиссию, страховку или разблокировку счета. В МВД предупреждают, что таким способом аферисты выманивают новые суммы. Доля российских компаний, готовых нанимать сотрудников пенсионного возраста наравне с другими кандидатами, снизилась с 49% до 37%, сообщает «Московский комсомолец». При этом вакансии для соискателей 55+ сохраняются, особенно в Москве. Зарплаты выше 100 тысяч рублей предлагают в торговле, производстве, сфере услуг, медицине и доставке. Эксперты связывают спрос с нехваткой линейного персонала и опытом старших сотрудников. Чаще всего пенсионеров рассматривают как наставников, специалистов на производстве или работников для выполнения стабильных задач. Этот выпуск завершен. Ирина Аллегрова далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

танцам. Значит, все сделаем для того, чтобы вы были рады. Завтра вернем танцы в наш эфир вместе с программой «Диско-дача». Обещаем вам зажигательные хиты. Старт программы в 20.00 по московскому времени. Присоединяйтесь и танцуйте дома, на даче, в гостях, где душе угодно. В ближайшие минуты любимой музыкой наслаждайтесь в течение всего рабочего дня, и не только, и вечера, уже такого более выходного. Послушаем в ближайшие минуты Татьяну Куртукову, группу «Нэнси» и Сергея Ростова на радио «Дача». Хорошего всем настроения!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Участие в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Для начала нужно зайти на наш сайт, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок, тот самый, который вы выберете, и нужно написать небольшой рассказ, почему именно это фото для вас считается самым любимым летним. За самые интересные искренние снимки команда Радио Дача подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех любимая музыка продолжит украшать этот четверг на Радио Даче. Послушаем Татьяну Буланову и Леонида Агутина совсем скоро.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: После чего предстоят испытания и сертификация в Центробанке. Как отмечается, это важный шаг для технологического суверенитета страны. Создание отечественного модуля позволит производителям выпускать банкоматы без использования иностранных узлов. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью, говорится в опросе в ЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще почти 40% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных, а дорогую мебель 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенность в будущем. Россия и Малайзия рассчитывают договориться о запуске прямого авиасообщения между странами до конца года. Это позволит быстрее наращивать взаимный туристический поток, пишет Интерфакс. Отмечается, что российские туристы активно летают в регион. По данным статистики, около 2 миллионов поездок. Также идут переговоры о запуске прямого сообщения с Филиппинами. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Привет» в исполнении Юлии Савичевой. Всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

привет! С вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: 5. Завтра уже пятница, друзья, ждем ее, не дождемся. И завтра в эфир радиодачи выйдет хит-парад «Горячая десятка». Подведем музыкальные итоги уходящей недели. И премьеру недели вам готовим от Артура Пирожкова. Будем слушать его новинку, песню, которая называется «Она не такая». Завтра в 7 вечера по московскому времени не пропустите. А в ближайшие минуты подпевайте классным хитам группы «Руки вверх» и Настасьи Самбурской.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске возможен кратковременный дождь, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 97%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 88%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

сезон под лучшую музыку. И такая возможность есть благодаря проекту радиодачи МСТВ «Дачный плейлист». Кроме того, во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить совет для удачного отдыха. Например, Вики из Кургана написала, что идеальный летний салат – это ягодный, клубника, малина, черника с йогуртом и медом. Дети обожают. Возьмем на заметку, друзья, и ждем от вас послание в «Дачный плейлист» радиодачи каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале МУЗ-ТВ, категория 16+. В эфире обещаем вам в ближайшие минуты любимую музыку для хорошего настроения. Будем слушать группу «Мираж», «Русский размер» и Никита Мария Зайцева и диджей Фурс появятся уже очень скоро. Дождитесь!

0: Вы тоже можете сейчас проверить, в зоне ли доступа наш студийный телефон радиодача. Позвонив по номеру 8495-995-2555. Ждем поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». И обещаем выполнить заявку уже в финале этого часа. И песню классную послушаем перед этим. Будет у нас хит «Индиго» в исполнении Филиппа Киркорова. Всем приятного вечера летнего.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заберет нас в МВИДИО скидка-лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДИО идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что? А ты куда?
13: На удачные песни? Юбилейный концерт?
14: Что-что? Какие там артисты будут?
13: Серьезно? Прямо все?
14: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
15: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
15: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
15: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
15: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Можно
1: набить. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Люба. Я хочу всем своим друзьям и родственникам пожелать крепкого здоровья и хорошего лета. Передать привет маме и папе и заказать для них песню «Шамана, ты моя». Спасибо, радио «Дача».
4: Я...

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово возобновили работу после ночных перебоев, которые длились 6-4 часов. Пик сбоев пришелся на период с 5 утра до 10, что повлияло на дальнейшее расписание. Отменено около 120 рейсов, более 160 задержаны, более чем на 2 часа. Около 30 рейсов перенаправлены были на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу, Саратов, Нижнекамск, Волгоград и Тюмень. По данным Ассоциации туроператоров России, ситуация затронула около 8 тысяч туристов, которые планировали вылет за рубеж или возвращение. Туроператоры переоформляют билеты и держат на контроле случаи задержек туристов за границей. С начала года в рамках программ реновации в Москве расселены 106 старых домов. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Расселение за первое полугодие затронуло 10 округов. Больше всего объектов освобождено на востоке, северо-востоке и на юго-востоке. Новые квартиры с улучшенной отделкой получили свыше 7 тысяч семей. Жители Москвы и Подмосковья тратят в среднем около 90 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на HR-эксперта. Основная часть расходов приходится на продукты и товары первой необходимости. По разным оценкам, на них уходит 20-30% дохода. Еще около пятой части бюджета направляется на оплату жилищно-коммунальных услуг. Существенные доли занимают также транспорт, одежда, обувь и товары для дома. Почти треть российских родителей готов выбрать китайский язык в качестве второго иностранного для своих детей. Об этом пишет ТАСС. Часть опрошенных рассматривает его как замену английскому или как дополнение к нему. А некоторые считают, что китайский язык – основной язык для изучения. Главная причина интереса – растущая роль Китая в мировой экономике. Родители также отмечают, что знание китайского языка может повысить конкурентоспособность детей на рынке труда и расширить их карьерные возможности. Это все новости к данной минуте. Сразу после выпуска прозвучит песня «Люби меня долго» в исполнении Ирины Дубцовой.
0: Прямо сейчас

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: И тебя.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

синонимы. Спасибо всем слушателям за любовь к нам на протяжении 20 лет. В этом году, напомню, радиодача отмечает юбилей. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И в этот праздничный торжественный вечер с нами будут все ваши любимые артисты. Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Шаман, группа «Комбинация», группа «Отпетые мошенники». Этот список можно продолжать и продолжать. Еще более 20 артистов точно будет с нами. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И приятная компания ждет нас далее. В этот вечер группа Seven Rose, Анжелика Варум и Николай Басков на радиодаче. Всем привет!

выходные на радиодаче не начинаются без зажигательных танцев. И завтра в этом вы убедитесь лично. Программа «Диско-дача» вернется в эфир в 20:00 по московскому времени. И у вас будет возможность в течение 3 часов отдыхать под лучшие энергичные отечественные хиты. И этот вечер тоже проведем музыкально. В ближайшие минуты обещаем классные песни от группы «Золотое кольцо», Инны Маликовой и «Новых самоцветов», и группы «Фабрика». Оставайтесь с нами.

0: удачный момент. И уже буквально через 10 минут вас в эфире встретит Сергей Черноусов. А я прощаюсь до завтра. Всем пока. Мария Федорова, Радио Дача. Встретимся в пятницу.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Быть одним единственным, конечно, здорово.
1: Но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Удачно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Даю привет своим коллегам и заказываю песню группа «Стрелки». Большое спасибо, радио «Дача».

студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, которые может оформить один человек. Теперь на одного гражданина может быть выпущено не более 20 карт. Кроме того, документ предусматривает создание единой системы учета банковских карт, куда они должны вносить информацию, в том числе о количестве имеющихся у клиента платежных карт и номера этих карт. Закон также регулирует деятельность операторов связи. Они, согласно документу, обязаны передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Завтра, 19 июня, в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. В ней примут участие представитель Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин, пишет РИА Новости. Ранее глава регулятора пропускала ряд мероприятий из-за больничного. Уровень занятости трудоспособного населения в России составляет 61,5%, что является рекордом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда Дмитрия Платыгина. Средний возраст работающего россиянина составляет 44 года. При этом этот показатель варьируется в зависимости от отрасли. В IT-сфере он ниже среднего, тогда как в социальной сфере образование и здравоохранение выше. Летом у почти 2/3 россиян снижается аппетит, а каждый 20-й отмечает полное исчезновение чувства голода. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Большинство опрошенных в жаркие дни пропускают приемы пищи и чаще всего отказываются от обеда, реже от завтрака или ужина. Питание становится интуитивным, половина респондентов не придерживается привычного расписания и ориентируется на сигналы организма. Более трети опрошенных не могут есть полноценные блюда и предпочитают перекусы. А каждый 10-й ест только поздно вечером, когда спадает жара. Этот выпуск завершен. Катя Лели, песня «Муси-пуси» прозвучит сразу после выпуска. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера и настроения.

Еще завтра нам предстоит проснуться пораньше, под звуки будильника, отработать пятницу и начать отдыхать. Для жителей столицы есть хорошие новости в плане погоды. В ночь на субботу в московском регионе прекратятся дожди, начнется робкое, но тем не менее потепление. По крайней мере, в такие заявления от синоптиков сейчас мы можем наблюдать. О погоде еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу наш эфир продолжат хиты Юлианы Карауловой, Юлии Михайловой, Юты и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Юлиана Караулова и Резников Студио. Их совместная работа «Вилы» в продолжении часа на радио «Дача». Кстати, с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо Юлианы Карауловой, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфтинского, группу «Корни», еще более 20 артистов. Подарок всем слушателям в честь такого праздника. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Натальи Гордиенко, Андрея Губина и не только.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске слабая морось, температура плюс 12 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 98%. Завтра возможен кратковременный дождь. Плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 88%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Телефонный звонок. Сколько в настоящее время нам поступает звонков с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам действительно звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты Леонида Агутина, Сергея Трофимова, Стаса Михайлова и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: И тогда заберет нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Ирина, я из города Пятигорска. Хотелось бы передать привет всем дачникам, садоводам, моим друзьям, подругам. Особенно хотелось бы отметить Светлану Михайловну, Ирину Валерьевну. Передать им огромный привет. Поставьте для нас песню Ирины Аллегровой. Спасибо, радио «Дача».

0: студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В пособиях по обществознанию для 9 классов появился раздел «Финансовые грамотности. Семья в экономике», сообщает ТАСС. Учебник включен в Минпросвещение. Федеральный перечень его планируют использовать в школах с 1 сентября уже текущего года. В разделе объясняется, как работает бесконтактная оплата и уделяется внимание правилам безопасности, в том числе действиям при хищении средств. Также в нем рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова перечислила 8 обязательных прививок, которые рекомендованы каждому жителю России. В их числе вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Эти прививки обеспечивают длительный иммунитет на многие годы. Анна Попова подчеркнула, что все они включены в национальный календарь профилактических прививок и проводятся бесплатно за счет средств федерального бюджета. За первые 5 месяцев текущего года число киберпреступлений в России сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД. Речь идет о правонарушениях с использованием информационных технологий, связи и компьютерной информации. Количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось почти на 40%. Число случаев IT-мошенничества уменьшилось на 26%, а дистанционных краж почти на 18%. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью, говорится в опросе ВЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще почти 40% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных, дорогой мебель – 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенности в будущем. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час. Эфир «Радио Дача» открывает Сергей Трофимов. «Московская песня».
1: Прямо сейчас –

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Да, где-то за нас также решили, что сегодняшний день мы должны провести на работе, проснуться утром рано, встать, собраться. И как приятно, что для многих он уже завершился. А завтра и вовсе пятница, финал рабочей недели. Напомню, у нас по пятницам звездное шоу «Назад в будущее». И завтра своим визитом нас порадует Ирина Дубцова. Услышим строчки самой первой песни, которую она написала еще учась в музыкальной школе. Также узнаем подробнее о грядущем альбоме и концертном туре. Вот сколько прекрасных тем нас ожидает завтра в 17 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу будем слушать с вами хиты группы «Руки вверх», Виктора Королева и многие другие.

0: Бис, их новая песня «Таня, не плачь» в эфире «Радио Дача». Хотя, если вы слышали эту песню, не только Таню мы поддерживаем здесь, еще Лену, Машу и Катю. А вообще, конечно, каждый человек хотя бы раз доплакал в своей жизни, и не обязательно нужен грустный повод, чтобы пустить слезу. И что интересно, за один плач женщина может выплакать 5 миллилитров слез, мужчинам немного меньше – 3. А дальше какие-то сумасшедшие цифры. За один год мы можем выплакать 1,5 литра слез. Это в самом оптимистичном раскладе. От цифр вернемся к музыке. Уже скоро послушаем песни группы «Пропаганда», Сергея Пенкина, группы «Мираж» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бендом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня?

0: яблоки, груши, сливы, вишни, смородина. Эти и другие культуры популярны на наших дачах. Особенно яблони – одна из самых распространенных. Существует множество сортов, от ранних летних до поздних зимних. Ну и важно помнить, что яблони любят солнце и регулярный полив. Примерно как мы с вами. Как только на улице ясная солнечная погода, сразу и настроение лучше, и даже работается в разы легче. А уж как домой добираться в такую погоду приятно, это каждый подтвердит, кто сейчас держит путь в сторону дома. Мы всем желаем удачного вечера, который совсем скоро дополнит хиты группы «Гости из будущего», Николая Баскова, Тейси Павали и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Копить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
0: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из города Ногинка. Хотелось бы передать привет нашей коллеге Наталье и заказать ей песню «Увезу тебя на море». Желаю ей, чтобы она побыстрее поправилась.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

Сегодняшний четверг все же оказался легким, а главное, он уже завершается. А вот некоторые из нас, наоборот, бегут из дома прочь навстречу ночного забега. В столице в ближайшие дни пройдет такое уникальное событие. Все любители спорта, желающие, а таких, оказывается, тысячи, соберутся в одном месте и ночью пробегут по заранее спланированному маршруту. Но это не прям всю ночь до утра нужно бежать. Там примерно в 10 начинают забег, и длится он 90 минут. А потом приятные эмоции и памятные награды. Мы с вами следуем дальше. Через короткую паузу послушаем хиты Саши Айвазова, славы группы Feist of Family и других любимых артистов радиодачи.

0: Программа «Свадьба» актуальна в любое время года, особенно летом, когда хорошая погода и дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодачи» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Инна85 написал, чтобы на грядках был порядок, надо чаще приглашать на дачу друзей. И чем больше, тем лучше. Ну, мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске слабый дождь, температура плюс 13 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 18 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха, 88%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Весна. Там, где есть

0: все же не такая она маленькая летняя жизнь. 3 месяца приятного и теплого отдыха. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск. Ну и масса больших планов, как провести это время. Все же такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни Дмитрия Маликова, «Рады рай», группы «Хай-фай» и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: точно ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Не только в кино случаются, например, чудеса и финал со счастливым концом. Также среди участников легендарной акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. А вот сейчас загружайте фотографии своего отдыха. Он может быть разным – это и встречи с друзьями, и поездки с семьей, и дни рождения близких. На нашем сайте есть специальная страница. Только обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Валерия Сюткина, Алисы Мон и не только.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске слабый дождь, температура плюс 13 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 88%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Весна там, где есть радио.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: хит. Таких у нас много в каждом часе для хорошего настроения. Лето лишь набирает обороты. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск. Ну и масса больших планов, как провести это время. Все же такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни Натали, Димы Билана, Максима Олейникова и многие другие. Желаем всем легкого завершения вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача». «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби. Жарким огнем.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Диана, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет своим подругам Ирине и Наде. И пусть будет у всех все хорошо. Хочу заказать песню «Артик и Асти». Спасибо, радио «Дача».

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

назвать участников данного проекта, Александр Панайотов и Алексей Чумаков в 2005 году объединили свои силы для того, чтобы прорваться в финал очередного музыкального конкурса. Это, видимо, как в спорте. Мало одного соревнования. Периодически тебе необходимо бороться и достигать определенных планок, которые ты сам себе выстраиваешь. Ну и лишнее внимание со стороны зрителей никогда не помешает. Вашему вниманию уже скоро следующие хиты Ираклия, Юрия Шатунова, Елены Терлеевой и многие другие в эфире «Радио Дача».

продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Иракли, еще увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Тайси Павали, Ирины Аллегровой и не только.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: «Если у вас нету тети» – песня из советского фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», ставшая популярной после выхода на советские экраны культовой картиной Эльдара Рязанова. И неудивительно, ведь каждый год мы с удовольствием ее наблюдаем на экранах телевизоров. Тему Нового года мы пока что отложим в сторону. С нами лето, дачный сезон, который радует многие города хорошей, теплой погодой. Именно такой мы пожелаем всем нашим слушателям, а еще легкой наступающей пятницы. Первые ее часы с вами проведет мой коллега Иван Никитин. Меня зовут Сергей Черноусов, моя смена завершается, и через короткую паузу успею с вами послушать еще пару песен Ольги Бузовой и группы «Унесенные ветром» в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я из города Нижний Новгород. Хочу передать привет своему другу Андрею и его напарнику Ивану. Они работают дальнобойщиками. Желаю им хорошей дороги этой ночью. Хочу поставить для них песню Трофима «Город Сочи». Спасибо, радио «Дача».

0: Инициал Су на радио «Дача». Если вы давно искали радиостанцию с душевной музыкой и уютной атмосферой, вы ее нашли. С удовольствием говорю добрый вечер в студии Иван Никитин. Благодарю своего коллегу Сергея Черноусова за дружеский вечер на волнах радио «Дача». Предлагаю продолжить незамедлительно. Впереди хит группы «Дискотека Авария», который так и называется «Если хочешь остаться, останься просто так». Это я уже добавляю от себя. Друзья, ну что, продолжим. Всем хорошего вечера.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске слабый дождь, температура плюс 13 градусов, ветер западный – 5 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северо-западный – 3 метра в секунду, влажность воздуха – 88%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

Анна Семенович на радио «Дача». Особенно те из нас, у кого уже наступил отпуск, могут зажигать и под солнце, и под луну. Большого значения это не имеет, так как отоспаться можно в любой момент времени дня и ночи. Несмотря на то, что время в центральной части нашей страны позднее, бодрое времяпрепровождение позволить себе можно. Ну, хотя бы потому, что уже наступил тот самый день под названием «Пятница». Друзья, дальше послушаем буквально через пару минут Влада Сташевского, Зайнаб Махаеву и группу и ансамбль «Золотое кольцо».

0: если мы находимся на пляже, то мир зеленого цвета между синим небом и желтым песком. Леонид Агутин на радио «Дача». Впрочем, как ни импровизируй, песня настраивает, конечно же, на отдых у воды. Кстати, в эти выходные синоптики зуб дают, что погода будет хорошая, так что готовим панамки, купальники и плавки. Далее отдыхаем под музыку группы «Гости из будущего» и Ани Лорак.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». На данный момент находимся в гостях в Москве и хотим для любимой бабушки заказать песню «Веселых ребят люди встречаются» для бабушки Вали из Старого Оскола и дедушки Коля. Желаем счастья им и скоро вернемся домой. Спасибо.

0: час ночи. С вами Радио Дача.
1: Вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Кремчев.

вспоминать лучшие хиты будем всю ночь, но и о новинках, друзья, тоже не забудем. Например, совсем скоро в эфире лично мною обожаемый хит Татьяны Куртуковой, а перед ним послушаем группу «Винтаж», «Раду Рай» и Михаила Шуфутинского. Заинтриговал? Надеюсь, заинтриговал. Друзья, оставайтесь с нами, это «Радио Дача», будет много всего интересного.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Красивыми можно быть в любом возрасте, а красит нас прежде всего улыбка и хороший позитивный настрой. А чтобы настроение поднялось прямо сейчас, принимайте участие в акции «Лето с сюрпризом». Акция проходит во всех городах вещания «Радио Дача», а главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы и ваша половинка. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: студию на радио «Дача». Вот только летом, друзья, можно сходить с ума и не спать до утра, чтобы посмотреть на рассветы и закаты. Казалось бы, ну что мы там не видели? Но в этом и есть разнообразие жизни. Ну, посудите сами. Сегодня мы ложимся спать пораньше, потому что завтра еще на работу, а завтра бежим встречать вечером и утром великолепные, романтичные и просто красивые явления природы. Ну, по-моему, замечательно, правда же? А совсем скоро послушаем группу «Лицей» Стаса Михайлова. Помечтаем, подумаем и, быть может, действительно стоит встретить закат, рассвет. Поразмышляем на эту тему.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дамы и господа. С уважением к вам, Шехи. Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет подругам детства Василине Фас, Ларисе Терентьевой, Тане Чухванцевой, Свете Сажиной, Анжеле Гусевой. Чтобы все были счастливы. И давайте послушаем песню Вячеслава Быкова «Любимая моя». Всем всего самого хорошего. Большое спасибо. Радио «Дача».

Вспоминаем 90-е, группа «Револьверс» на радиодаче. Раз уж мы любим музыку, хорошую музыку, то без нее нам точно не прожить. А уж кому какие хиты нравятся больше, это уже дело вкуса и вопрос личных предпочтений. Например, впереди нас ждет огромное разнообразие хитов на любой вкус. Ну вот, например, послушаем Султана Урагана и Мурата Тхагалетова. Далее Алсу, Олег Газманов и певица Кая. Я думаю, на все вкусы, на все предпочтения, друзья, только для вас. Ждем и обязательно послушаем.

0: Великолепная Кая на радиодаче. Надеюсь, пожелание самой длинной ночи сейчас было не мне, потому как я все-таки нахожусь на работе, и при всей любви к ней приятно, когда ночь проносится как один хит. А вот если вы отдыхаете, то ночь действительно можно не торопить. Наслаждайтесь теплом костра, уютом дома или свежим воздухом на даче. Словом, пусть будет все, как вы захотите. Специально для вас, кстати, на радиодаче через мгновение хит группы «Високосный год» и великолепный дуэт Аллы Рид и Алексея Петрухина.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске слабый дождь, температура плюс 13 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра умеренный дождь, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 88%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Лето. Там, где есть радио, да.

0: Ой, ну как на водоеме и без удочки. Группа «Фабрика» на радиодаче. Это же как на даче без бани. Это же как у костра без шашлыков. Как в дружной компании без гитары. Ну правда же. Как? Да никак. Просто невозможно. В хорошем отдыхе должны присутствовать все удовольствия. Море удовольствий. В общем, все, что нам только захочется. Друзья, именно это вам хочется пожелать. В студии Иван Никитин. Продолжаем дальше. На очереди хит Татьяны Овсиенко, певицы Слава. Ну и, конечно же, по традиции, рубрика «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кей. Кусвилл. АО «Кусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Гузей Наталья. Я звоню со станицы Брюховецкая Краснодарского края. Хочу поздравить с днем рождения сестру Ковалеву Людмилу. Людочка, я тебе желаю крепкого здоровья, счастья, любви, чистого неба над головой. И чтобы ты всегда была такая красивая и счастливая. И дарю песню «Чай вдвоем» день рождения. Спасибо, радио «Дача».
3: Вас